0: Легенда днева.
1: На 80 ги.
2: О, Рекс, си лачен? А би натура ветал хладно стискане пелете, ки со 100% наравни? Зманькало нам их је. Окей, окей, грема их искат у трговино Косматинчки у Домжалах.
0: Косматинчки.си, туди с трговино у Домжалах.